Никого и не будет отныне, а жаль. Я кланяюсь низко познаниям морю безбрежному.

все холопами числим себя. Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристань и свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими

которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу, и вдруг замечаю у самых арбатских ворот извозчик стоит. Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра навек.